0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Главное.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
1: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Конечно, ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-847-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ваш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Ривгош».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Знаешь...

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: реклама.
1: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
7: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количество призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Праздный день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
9: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.

0: услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
8: Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк.
4: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: бабуль. Это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
13: Фантастика!
14: Бизнесу быть. Точка Банк.
15: АО «Точка» – программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
16: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
17: ООО «РБВ». Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

российской столице 12 часов дня. Еще один классный день, чтобы понять, что все в наших руках. Особенно планы, которые все еще могут сделать этот выходной незабываемым. С этого часа с тобой я, Дим Вебер. Это Love Radio. На старте Teddy Swims.

0: Только что в эфире Love Radio Miley Cyrus, работы Burst Pursuit. Так что, друзья, знаете, чему учит нас эта песня от Майли? Ну, она, во-первых, учит нас прислушиваться к себе и своим желаниям, а во-вторых, что на танцполе все равны. Так что предложите своему начальнику следующее совещание провести в формате дискотеки. Возможно, там ваши аргументы будут выглядеть убедительнее. Касаемо планов на ближайшие 40 минут, нас ждет Беарвульф с треком «Годзилла». Темпер Сити, Self-Aware. Ну и совсем скоро Шакира и Burna Boy, Дай-дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Джекса и трек «I got you» на волнах Love Radio. Вообще, Биби удивительная девушка. Разорвала контракт с огромным музыкальным лейблом, чтобы стать независимым музыкантом. Как говорит сама артистка, ей просто надоело, что ей во всем указывают. Ну, Биби, кажется, многим нашим слушательницам сейчас это что-то напомнило. Будем надеяться, что твой поступок кого-то вдохновит, а наш эфир покажется знаком судьбы. Меня зовут Дима Вебер, это Love Radio. В ближайшие 10 минут на нашей волне Benson Boone и Beautiful Things. Далее Беарвульф и Годзилла.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на спасибо тревел. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Я схожу с ума.
18: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
19: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
20: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
21: Любимая, там дождь. Возьми такси.
20: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
22: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
23: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
24: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
25: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
24: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
26: Для лиц старше 16 лет.

0: столицей час дня. В музыке может все измениться буквально за одну неделю. Кто-то взлетает, кто-то уступает позиции, а кто-то неожиданно забирается на вершину. Узнаем, что сегодня произошло с любимыми треками. Это Love Radio, Дима Вебер, чарт Big Love 20.
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Сегодня в Big Love 20 мы не просто узнаем 20 главных музыкальных новинок, главных музыкальных треков, которые возглавляют наш чарт. Посмотрим, как меняется музыкальная карта мира и что слушают прямо сейчас в разных странах. Узнаем топ-5 Яндекс.Музыки, заглянем в Apple Music Аргентины и проверим, какие песни чаще всего ищут через Shazam в Бельгии. Посмотрим пятерку главных треков мирового Spotify и, конечно, разберемся, что происходит внутри нашего Big Love 20. Кто поднялся, кто потерял позиции и кто впервые появился в чарте. Ну а в рубрике Past Perfect отправимся в 2015 год и вспомним, как тогда выглядела пятерка Big Love 20. 10 лет назад музыка звучала совсем иначе, хотя некоторые хиты до сих пор отлично помнят дорогу в эфир. И еще один личный взгляд на музыку. Сегодня свой топ-5 представит певица Мона. 5 песен, которые она сама выбрала в свой чарт. Для начала давай вспомним, как звучала десятка лучших 7 дней назад.
2: Номер 10.
0: Kimo Sounds, Rise Slow.

0: Аштама, я Мишель. Если я буду танцевать.
1: Номер 8.
0: Алиф Арбен и Рене Миллер. Body Talk.
1: Номер 7.
0: Зиверт, Эвер, Директор Элс. Давай на самый верх.
2: Пойдем встречать рассвет, как год.
1: Номер 6.
0: Дэвид Гетта и Бибер Экса, Sad Girls.
1: Номер 5.
0: Шакира, Бёрн Бой, Дай Дай.

0: The Pause, Magnetic.
1: Номер два.
0: Люся Чеботина, Горгона. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Но прежде чем мы распределим 20 главных мест, я вынужден назвать имена тех, кто не смог удержаться в чарте и сегодня покидает турнирную таблицу. С 17-й строчки чарт покидает Хабиб, «Моя малышка». В 18-ю строчку освобождают Хьюги, Лимел Энджел, Алтранейт, Moving to the Sun. Из 20-й позиции вылетает Диджи Годжо, Джейсон Дерул и Мелоди, Мичико. Ну а прямо сейчас можешь открывать свой блокнотик болельщика и начинать следить за ходом событий. На 20-е место чарта на этой неделе врывается новый трек «Спектакль by Индия». Настоящее имя – Виктор Вавилов, один из самых самобытных и загадочных артистов новой волны отечественного R&B. Виктор – абсолютный независимый творец. Большинство своих меланхоличных хитов он не просто поет, он сам пишет биты, сам сочиняет тексты и сам полностью сводит треки. Этот трек заставил слушателей штурмовать поисковики, чтобы узнать, кто же такой этот таинственный Джузеппе из припева. Пока одни ищут связь с итальянской оперой, песня уверенно штурмует вершины хит-парадов. Вся любовь в пепел, а этот трек в наши плейлисты. «By India» и его нашумевший спектакль.

Fresh Love Radio, и это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. 19 место, новая запись в Big Love 20, Шимса, Fire on the Dance Floor. У Шимса сейчас действительно большой международный момент. В 26 году его треки Fire, Fire и Kasanga получили награду Afro House Song of the Year на Miami Electronic Dance Music Awards. А сам Шимса играет с 15 лет и уже больше 20 лет строит карьеру в электронной музыке. На 18 строчке сегодня Ave, Meet Me in the Dark. Было 16-е минус 2 позиции. Но у этой истории есть интересное продолжение. Буквально неделю назад вышел официальный ремикс Meet Me in the Dark от Джоэла Кори. То есть оригинал сейчас опускается в нашем чарте, а его новая версия только начинает свой путь. Буквально второй акт.

но прямо сейчас время абсолютной премьеры. И здесь интересная деталь. Это не просто новый трек Бруно Марса, а финальная, 9-я песня его альбома The Romantic. Причем пластинка заканчивается именно танцем после истории отношений, которые почти закончились. Герой предлагает снова выйти на танцпол и попробовать вернуть то, что между ними было. Впервые Бруно исполнил Dance With Me еще 10 апреля на старте своего тура в Лас-Вегасе. Ну а теперь

0: Абсолютная премьера от Bruno Mars, Dance With Me, в рамках чарта Big Love 20. Меня зовут Дима Вебер, и действительно, под эту песню хочется танцевать, влюбляться, встречать закаты и собираться на работу, полагаю. Но не будем пока о грустном, продолжаем движение по музыкальным волнам и прямо по курсу ТОП-5 Apple Music, Аргентина.
1: ТОП-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: На пятой строчке Ozuna, Omar Kort, ZZ. На четвертой позиции Omar Kort в одиночестве с треком «Coco». Третье место Anuel AA, «Las Mas Bonitas Son».

0: услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

14-я позиция Дати, работа Take Me There. Были на 14-м, минус 2 места за 7 дней. И у этой песни интересная история. Take Me There — один из тех треков, где Дати не только исполняет, но и участвует в создании музыки. Получается, артист сам контролирует и голос, и то, что происходит за пультом. Ну а теперь музыка, которая только сегодня выходит в мир. Purple Disco Machine и Meek — Taste My Luck. Причем это первая песня, которую группу сделала для своего... Это первая песня, которую группу сделала для своего нового альбома «Космотропия». И лидер команды Тина Пинатек признается, что следил за вокалисткой Мит еще с ее первого релиза. Говорит, именно она подняла эту песню на ноги.

0: слушаешь Love Radio, это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. С тобой по-прежнему я, Дима Вебер. Я напоминаю, что проголосовать за любимые треки и понравившихся артистов ты можешь на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. Ну а прямо по курсу пятерка лучших в топ я 5 Яндекс.Музыки.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Итак, пятое место. Артик и Асти. «Лампочки».
2: Если горит, лучше на неделе.
0: На четвертой позиции «Я тебя могну». Третью строчку занимает Мия Бойк

0: На второй строчке Kai Angel, Andy Warhol. Ну а первую позицию занимают By India, Хчо, Мод, Шаде. Именно так выглядит топ-5 Яндекс.Музыки. Мы возвращаемся в чарт Биглав 20.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

и глав 20. Меня зовут Дима Вебер, и строчка выше 15 место Клава Кока, Джонни Журавли. Все мы помним эту трогательную историю создания и появления работы впервые на свет на свадьбе Клавы Коки. Ну а далее 14 место Fastboy Music Sounds. Это новая запись в нашем чарте. Здесь тоже есть своя история. Клип на Music Sounds снимали на Ибице, причем сами братья признались, что жара там была такая, что находиться на улице было практически невозможно. Но в кадре все равно ребята весело катаются на танцах, примеряют образы из 70-х и даже умудряются рыбачить в бассейне. Похоже, если уж делать летний клип, то без попытки выглядеть слишком серьезно.

0: Это главный музыкальный чарт недели Big Love 20, а это 13-я позиция Вани Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Работа «Отражение». Ребята находятся в чарте 2 недели и уже за 7 дней успели совершить прыжок в целых 2 строчки. Если и тебе лайк этот трек, заходи на сайт loveradio.ru в раздел Big Love 20 и голосуй за ребят. Ну а мы движемся далее. Прямо сейчас свой личный топ-5 представит Мона.
1: Топ-5 песен Моны на этой неделе.
2: Всем привет! С тобой в эфире Love Radio Мона. И сейчас я представлю топ-5 моих любимых треков на этой неделе. 5-е место я отдаю Наваи и его работе «Весна». Пожалуй, это самое полное описание беззаботной влюбленности, когда весь мир крутится вокруг вас двоих. На 4-м месте Динара с треком «Не такой, как все». Композиция о влюбленности и искренних чувствах. Под эту песню у многих пролетало лето 2026. Бронза моего чарта достается Зиверт и ее хиту «Газ». Альбом Millennium X группы Arctic Asti вышел 5 лет назад. Представленная на нем песня «Лампочки» внезапно ворвалась в топы только сейчас. И я считаю это торжеством справедливости. 2-е место. Ну а 1-е место я отдаю своей новой песне «Мама». Песня про взаимоотношения матерей и дочек. Самых-самых важных и самых близких людей на планете.

0: На сегодня это все. С тобой на волнах Love Radio была Мона. До встречи.
1: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюмовый мультимедиа доступный комплектации премиум. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 13+.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
4: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
13: Фантастика.
14: Бизнесу быть. .банк.
15: Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на .com. 18+.

0: На музыкальный чарт недели Big Love 20 на 12-й позиции Arctica Asti «Лампочки». Было 13-е плюс одна позиция. И вот что интересно, «Лампочки» вообще не новая песня. Она вышла еще в 21-м году на альбоме Millennium X. Но спустя 5 лет трек снова появляется в чартах разных стран. В музыке есть песни, которые не стареют, они просто ждут подходящего момента вернуться. А вот на 11-й позиции Шакира и Бёрна Бой «Дай-дай». Было 5-е, сегодня 11-е. Кстати, это официальный гимн чемпионата мира по футболу 26-го года, а все гонорары Шакира от песни направляет в образовательный фонд FIFA и Global Citizen. И совсем свежая деталь. Буквально вчера Шакира получила золотую награду за «Дай-дай». В немецком чарте песня уже провела 13 недель на первом месте. Больше, чем любой ее предыдущий сингл. Ну а в наш турнир в таблице это позиция номер 11.
1: Номер 11.

продолжаем разбор полета в главном музыкальном чарте недели Big Love 20. Меня по-прежнему зовут Дима Лебер, вы по-прежнему слушаете Love Radio. Ну что ж, первая половина позади, давайте вспомним, как выглядят треки в нашей турнирной таблице с 10 по 2 место.

0: Раш, ты моя Мишель, если я буду танцевать.
1: Номер 7.
0: Kima Sounds, Rise Slow.

0: Зиверт, Эвер, давай на самый верх.
1: Пойдем встречать рассвет, как год.
2: Номер 5.
0: The Bausa, Magnetic. Ну, а я напомню, что голосовать за понравившиеся треки ты можешь на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. Давай с тобой продолжим и узнаем, как расположились главные места в нашем чарте.

0: короче, HB Glav 20. Продолжаем движение по главному музыкальному маршруту недели. Впереди новые позиции, премьеры и неожиданные повороты. Это Love Radio, Дима Вебер. Поехали!
1: Официальный чарт Love Radio. HB Glav 20.
0: Ну что, друзья, начнем с 10 места. Здесь расположился Али Фарбен и Рене Миллер «Body Talk». На прошлой неделе это было 8 место, и забавно, что песня с таким летним настроением появилась посреди зимы. «Body Talk» написали на зимнем сонграйтерском кемпе в Берлине. Причем задача была почти как у музыкальных фокусников — сделать треки, которые звучали бы зимой так же, как летом. Ну что, послушаем.

главном музыкальном чарте недели. Big Love 20 Miley Cyrus располагается на 9-й позиции со свежим треком Best Persuade. Было 12-е плюс 3 позиции, и забавная деталь, Miley специально вернула в музыку дух эпохи, когда люди танцевали, а MTV действительно показывал клипы. А сам трек она сделала вместе со своим женихом Максом Маранда. Он участвовал и в продакшене, и в записи. Ну, а далее место номер 8. Тут располагается Баста и Моя Мишель, Если я буду танцевать. За неделю плюс одна позиция. И здесь Баста неожиданно превратился в человека-кинофестиваль. В тексте сразу и Траволта, и Ума Турман, Джек и Роуз, и даже

Глав 20 продолжает свое шествие по радиоэфиру. С вами по-прежнему я, Дима Вебер. Голосовать за любимые треки ты можешь на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. Только что расслушали 7-е место. Kima Sounds, работа Rise Load. Ребята были 10-ми на той неделе и сразу, как вы видите, плюс 3 позиции. У Rise Load есть довольно забавное совпадение. Песня буквально про то, что нужно двигаться медленно. А вот сам Kima Sounds за 4 месяца выпустил более 160 релизов. То есть, понимаете, авторский принцип явно работает только в названии песни. При этом Rise Low добрались до 15-го места мирового Шазам и попали в топ-50 сразу в 29 странах. Ну а прямо сейчас абсолютная премьера. Сегодня впервые в нашем чарте D.O.D. Арман Вайхельден и Сам Харпер «Twice as Nice». Трек появляется всего за 2 недели. До нового альбома D.O.D., а до официального релиза его уже поддержали Эрик Клэптон, Иларио Аликанте и еще десятки диджеев. Слушаем прямо сейчас.

0: Только что в рамках чарта Big Love 20 абсолютная премьера от D.O.D., Эрман Ван Хальден и Сэм Харпер «Twice is nice». Дважды приятно, поэтому, друзья, я, конечно, не дважды, хотя бы один раз обязан напомнить, что проголосовать за любимые работы и любимых артистов вы можете на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. Ну а прямо сейчас давайте посмотрим, что же творится в музыкальном мире за границами нашей страны. Прямо сейчас топ-5 «Шазам Бельгия».
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятую строчку занимают DJ Gojo, Jason Derulo и Melody Michiko. На четвертой позиции My Angel, Bad Times. Номер 3, Bronski Beat, Small Town Boy. На второй позиции Вакра и Ла Рфьюзо, Филе Папа. Ну а первыми стали Хьюгель, Эмэл Энджел и Алтранейт, Moving to the Sun.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. И на шестой позиции располагались Zivert, Ever, Director LC, работа «Давай на самый верх». И у этой песни есть своя невероятная история. Сначала появился припев с голосом, похожим на Zivert, но этот голос вообще оказался сделан нейросетью. Демка разлетелась по соцсетям, собрала сотни миллионов просмотров, и уже после этого Zivert сама записала настоящий вокал. То есть сначала хит стал вирусным, и потом у него появилась настоящая певица. Ну а прямо сейчас мы переходим к пятому месту. The Bauza и трек Magnetic были третьими, минус две позиции. Самое интересное, Magnetic появились вообще случайно. Трое норвежцев работали над альбомом на норвежском языке. Но для одной песни не могли придумать слова и спели на английском. Ну вот практически что попало. Magnetic они сочинили в первый же день своей поездки в загородный дом для написания альбома. А потом эта работа случайно стала хитом. Слушаем The Bauza, Magnetic, номер 5.

The The Bounce и Magnetic, а теперь абсолютная премьера, где бразильская электроника встречается с кей-поп. Alok и Neon и Twice Bye Bye Inhibitions. Причем Alok впервые включил эту песню еще в сентябре на Rock in Rio. Получается, огромная фестивальная публика услышала ее раньше, чем она появилась на стримингах. Ну а сегодня, наконец, она официально выходит в

0: сейчас в рамках чарта Big Love 20 абсолютная премьера Alok Neil Twice Bye Bye Inhibitions. Ну а мы продолжаем движение вперед. С вами по-прежнему Love Radio и я, Дима Вебер. Переносимся в 2015 год. Давай вспомним, как выглядел топ-5 нашего чарта в те годы.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Waps Walk.
2: Номер 4.
0: Егор Крид, «Невеста».
3: Моя невеста, ты моя невеста. И если честно, мне с тобою так повезло. Моя невеста.
2: Номер 3.
0: Шеги, «I need your love». Элли Голдин, «Love me like you do». Адамио и Каде Бостони, «Castle in the Snow». Так выглядел наш чарт в 2015 году. Переносимся в его оригинальную версию.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

И это четвертое место Люся Чеботина «Горгона». Была Люся второй на той неделе, минус две позиции. У этой песни, кстати, тоже интересная деталь. Люся сама стала автором идеи. Сама Горгона здесь, не, знаете, не страшный персонаж из мифов, а образ женщины, которая знает себе цену и не собирается никому ничего доказывать. Песня вышла совсем недавно, 21 августа, поэтому ее, как мне кажется, еще ждет большое музыкальное будущее. Но на третьем месте нашего чарта Дэвид Гетта и Биби Рекса «Sad Girls». Было шестое, сразу плюс три позиции. И вот забавная история. Биби рассказала, что на «Sad Girls» было столько разных версий, что она в какой-то момент вообще думала убрать эту песню из альбома. А потом именно она стала одним из главных танцевальных хитов дуэта этого года. Дэвид Гетта и Биби Рекса «Sad Girls».

0: 20.
1: Только что второе место чарта Big Love 20, Айова и «Работа мы». Плюс две позиции за 7 дней. У этой песни, кстати, тоже появилась своя жизнь за пределами музыки. После выхода мы, Кати, начали писать слушатели совершенно реальными историями. Кто-то после песни, наконец, закончил отношения, которые тянулись годами, а кто-то, наоборот, понял, что пора делать предложение. Ну, а мы пока оставим личную жизнь в стороне и посмотрим, что происходит в мировом Spotify. 5 главных песен планеты.
0: ТОП-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
1: На 5-й строчке Джастин Бибер и Ники Минаж «Beauty and a Beat». Номер 4. Malcolm Todd «Earrings». На позиции номер 3. Adele «Erin Lay». На второй строчке она же Адела, но уже с работой про Николь Кидман. Ну а первую позицию занимает Кэрол Джи, Джилли Лайнер, Русовский, Baby You Wow. Именно так выглядит топ-5 мирового Spotify. Это Love Radio и чарт Big Love 20.
0: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
10: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
11: Любимая, там дождь. Возьми такси.
10: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
12: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
13: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
15: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
16: РБ, ОГРН, 124-77-047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
17: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
18: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на спасибо. Спасибо, Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно с
19: списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
20: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – «Эпоха открытий». Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже.
19: 16+.
1: Ну что, друзья, 2 часа практически незаметно пролетели. Мы нашли место практически каждой звезде в нашем чарте. Ну а кто у нас остался? Конечно, впереди номер 1. Имя этих звезд мы узнаем через мгновение. Ну а пока давай пробежимся по местам с 10 по 2.
8: Номер 10.
1: Алиф Арбен и Рене Миллер. Body Talk. Miley Cyrus, Buzz.

0: Номер 8.
1: Башта, моя Мишель, если я буду танцевать. Kimo Sounds, Rise Slow.

0: Зиверт, Ever Directorals. Давай на самый верх.
1: Пойдем встречать рассвет, как год.
2: Номер 5.
0: The Bausa, Magnetic.
2: Номер 4.
0: Люся Чеботина, Горгона. Дэвид Гетта и Биби Рекса, Sad Girls.
2: Номер 2.
0: Айова, мы.

Вот так выглядит наш чарт с 10 по 2 место. И я напомню, что все это ваша заслуга и ваша работа. Именно вы отдаете голоса за полюбившиеся треки на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. Тут и огромные имена мирового масштаба, и русские локальные коллективы, и те, которые мы слышим впервые, но они уже попали в наши личные топы. Ну а прямо сейчас номер один – те люди, которые заслуживают там быть. Величины – Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

Москве 3 часа дня. Если честно, друзья, конечно, не все в наших руках, и не все события в нашей жизни мы можем изменить. Но точно, что мы можем, так это расслабиться и наслаждаться тем, что есть. С вами Дим Вебер и Love Radio.

С продолжением музыкального часа на волнах Love Radio, Lady Gaga и Bruno Mars работает Die With A Smile. Так, ну подождите, с умираниями пока что мы повременим, а вот со встречей рабочей недели, конечно, тут ничего не сделаешь. Она настанет вне зависимости от нашего желания, и вот как раз ее встретить с улыбкой на лице, пожалуй, было бы неплохо. Касаемо музыкальных планов, ближайшие 60 минут нас встретит не лето и трек «Счастливым».

0: попробуйте в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalyu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. To the Loy, работа To Die For. Ну а я приглашаю тебя на сайт loveradio.ru. Там в разделе Big Love 20 ты можешь проголосовать за любимых артистов и повлиять на их расположение в главном музыкальном чарте. И уже в пятницу в 6 вечера мы узнаем, как распределились ваши голоса.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Дима Билан, а Насти работа эпилог. У каждой истории есть год спустя. Ну, конечно, спасибо большое, но хотелось бы отмучиться как-то побыстрее, потому что пережить драму, которая расставила двух людей по местам и развела их в разные концы планеты, ну, можно, мне кажется, и побыстрее. Единственное, в чем требуется расстановка медленности, так это дни выходные. Это воскресенье предлагаю провести вместе. Классная музыка, хорошее настроение и все, что нужно для комфортного отдыха. Меня зовут Дима Вебер, это Love Radio. В ближайшие 10 минут Кайли Минок, Lights, Camera, Action. Ну а завершим этот час вместе с Сабриной Карпентер. Эспрессо.
1: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Точка Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
10: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
11: РБ Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
12: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
13: Любимая, там дождь. Возьми такси.
12: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
14: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
15: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
16: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
17: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
16: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

российской столице 4 дня. А вообще, воскресенье подходит отлично для того, чтобы провести его без нравоучений, без лишних размышлений и, конечно же, без нервного стресса. Все это будет завтра. А пока отдыхаем, это Love Radio, с тобой Дима Вебер, Шакира, Инстар.

0: Love Radio саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Музыкальный час на волнах Love Radio продолжала Dua Lipa и работа Training Season. Ну, тут с Dua Lipa не поспоришь. Действительно, некоторые отношения в нашей жизни — это как олимпиада у спортсменов. К ним мы готовимся, проходим какие-то испытания жизненные. Но вот некоторые персоны и персонажи встречаются исключительно для того, чтобы мы вместе с ними чему-то научились и уже дальше выросли над этими отношениями и перешли, так сказать, в высшую лигу. С вами Дим Вебер и Love Radio. Впереди нас ждет Инна и Рехаб с работой I'll Be Waiting. Дальше не лето и трек счастливым. Ну а завершим эти музыкальные 60 минут вместе с Мадонной и работой Music.
1: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.

столице 5 вечера. Между прочим, друзья, хочу вас предупредить, что осень всеми возможными способами попробует захватить нас в свое меланхоличное настроение. Но наша задача — держаться. Вместе мы ее точно победим. Меня зовут Дима Вебер. На

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Алекс Уоррен и работа Ordinary. Ну а мы с вами продолжаем путешествие по волнам Love Radio. С тобой по-прежнему я, Дима Вебер. И вот что мы услышим в ближайшие 40 минут. Ava Max, My Oh My. Tokyo Hotel, How to Love. Tell me how to fall in love with myself. Oh, I don't need no one. Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, Отражение. Ну как дышать, покраснеть, потерпи еще, а смысл... Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает.

продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Roxanne, DM and D's Strange Fruit Music. Money, money! Ну а я хочу напомнить, что теперь ты можешь слушать нас не только в эфире Love Radio или в своей умной колонке, но еще в сервисе Яндекс.Радио.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Chapel Rowan, работа Good Luck, baby. Да уж, иногда действительно подумать об этом намного проще, чем сказать и сделать. Особенно в пятницу, примерно часа в 2 ночи, руки сами тянутся написать это злосчастное «спишь». С тобой Дима Вебер. Ближайшие 10 минут послушаем Эйву Макс и работу «My Oh My». Ну а завершим эти музыкальные 60 минут треком «Hips on Lie» от Шакиры.
1: Реклама. Первое правило Huawei LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Huawei LF7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопрос. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Huawei LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Huawei в сети на сайте huawei.ru. 13+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
6: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.

российской столице 6 вечера. Есть вещи, к которым можно готовиться бесконечно. Ну вот, например, новая рабочая неделя. И в итоге так и не подготовиться. Поэтому предлагаю расслабиться, выдохнуть и наслаждаться остатками этого выходного дня. С тобой Love Radio.

0: продолжение музыкального часа на волнах Лав Радио. Айова и работа мы. Мы же с вами, друзья, продолжаем движение вперед, и нас ждет масса классных хитов и любимой музыки. В эти 40 минут услышим Айс Гергерт и Зиверт Банк.
1: Это будто бы банк, но я не коплю плюс.
2: Моя дама бьет туз, поднимая сан.
0: Гаязовс Брадерс, Санта Лючия.
3: Мы топчем газет босиком. Посмотри, как мы чем.
0: Madonna, Martin Garrix, Bizarre.
4: Who knew love can be so bizarre?
0: Это Лав Радио, саундтрек твоей любви.
5: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите.

0: музыкального часа на волнах Love Radio Florida и работа Good Feelings. Ну а я напоминаю, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio чат на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 утра. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Dua Lipa и работа New Rules. Ну, тут, друзья, все как с осенью. Игра старая, правила новые. Утепляемся и согреваемся в компании. Love Radio, меня зовут Дима Вебер. И вот что мы услышим в ближайшие 10 минут. Айс Гергерт и Зиверт с работой Банк. Далее Булову и работа Revolver. Ну, а под занавес часа Дэвид Ашер и Black Black Heart.
1: Реклама.
2: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Точка Банк.
9: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком 18+.
10: Разный день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
11: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

столице 7 вечера. Ну что, друзья, кажется, скоро осенняя хандра полностью захватит нашу планету, так что предлагаю держаться вместе здесь, где весело и как минимум сухо. Это Love Radio, с вами Дима Вебер, на старте Тедди Свимс, мистер Ноу-Ит-Олл.

0: музыкального часа на Love Radio, а Настя, работа царицы, конечно, встречать в жизни таких женщин, самоуверенных, влюбленных в себя и любящих жизнь, одно удовольствие. Касаемо музыкальных планов, ближайшие 40 минут, лирик, аутентичная. Шакира, Burna Boy, Die Die. Ну и совсем скоро Sam Felt the Ox, My Heart Goes. And then my heart goes. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа на волнах Лафрадио, Тиесто и Мабел Гаррис Денсер. Ну а я напоминаю, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Лафрадио там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лафрадио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: так недавно Майли Сайрус выпустила песню под названием «Bass Persuades». Так вот, она поет в этой песне убедительный бас, и я думаю, что же на самом деле Майли имеет в виду? Слушаю этот трек и понимаю, вот что значит убедительный бас. Это Saint John's, продолжение музыкального часа на волнах Love Radio с работой Roses. Ну, кстати, есть еще некоторые вещи, которые более убедительны, чем бас. Это утренний будильник в понедельник. Так что, друзья, сегодня держим себя в руках, чаечек, стакан теплого молока перед сном и спать. Завтра все отправляемся на работу. Я, Дим Вебер, с вами на сегодня прощаюсь. Классно провели день. Завтра обязательно услышимся здесь, на любимой волне. В завершении часа Chemical Brothers, Vice с работой Wait и Дима Билан с работой Держи. Ну а пока, пока.
1: Реклама.
2: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
5: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru. 6+.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.

0: реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

миром транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от VB Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на VB. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики